0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: 7.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 01 76.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете. Told them your dreams and they all started laughing.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. В 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
8: Слушай свое на Баранович FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: Барановичи Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические.

0: 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: влюбиться.
1: Реклама.
2: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8 033 660 28 28.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой iCloud.

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
2: Все знают.

11 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 11-14. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. В 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
5: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 11-14. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто делает.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 11-14. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья, вы на волне 100.0 FM. С вами Саша Чайка, и у нас впереди масса интересного. Готовимся к 2 часам полных сюрпризов и веселья. Начнем сегодня с рассуждений на тему удачи. Кто из нас не мечтал о том, чтобы она всегда была на нашей стороне? Поговорим о тех, кто сумел приручить эту капризную даму, и как можно привлечь удачу в свою жизнь. Затем перенесемся в мир книг и удивительных фактов о Японии. Поговорим о том, насколько некоторые книги могут изменить нашу жизнь, и о том, что в Японии есть остров с удивительными особенностями. После звездных приключений обсудим одну из самых популярных игр последних лет – Elden Ring. Узнаем, что же делает эту игру такой захватывающей и почему миллионы геймеров по всему миру не могут от нее оторваться. И, наконец, обсудим новость о загадочном монолите, который появился в самом неожиданном месте. Что это – послание из космоса, арт-объект или нечто большее? Попробуем разобраться вместе и обменяемся своими теориями. Буквально через пару минуток я к вам вернусь. А пока наслаждаемся моментом и помним, что в жизни иногда достаточно просто настроиться на правильную волну и насладиться

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, когда вам в последний раз удавалось что-то сделать на отлично с первого раза? Вот о чем мы сейчас и поговорим. Об успехах, которые приходят неожиданно и делают наш день. Ведь порой вселенная преподносит нам сюрпризы просто так, да еще и в режиме нон-стоп. А сейчас погрузимся в тайник мироздания, где каждая маленькая победа кроется за углом, а мир как игра, в которой уже есть шанс на крутой бонус. Главное не упустить свой момент и схватить удачу за хвост. В жизни каждого из нас иногда случаются моменты, когда все складывается как по волшебству. Мы находим деньги на улице именно тогда, когда в кошельке эхо, или умудряемся попасть в десяточку с закрытыми глазами. Ну, прям повод считать себя счастливчиком дня. Такие случаи заставляют улыбаться, не правда ли? Вроде бы внезапно закончились пробки, как только вы выехали на дорогу, или в нашем любимом магазине вдруг распродажа именно той вещи, за которую мы давно гонялись. Прям как если бы у нас был личный генератор удачи. И это не всегда должно быть что-то грандиозное. Порой так приятно заварить совершенно идеальную чашечку чая, когда аромат и вкус просто восхитительны. Или случаи, когда батарея телефона висит на 1%, но продолжает работать, пока мы не находим зарядное устройство. Ну, не магия ли? А что если эти невероятные случаи удачи не так уж и случайны? Может, они награда вселенной за оптимизм и умение радоваться малому? Представим, что за каждый позитивный взгляд на мир к нам возвращается маленький кусочек удачи. Как думаете, это могло бы объяснить, почему одним людям везет чаще, чем другим? Ну, почему нет, верно? Ведь в мире так много неразгаданных тайн, и он полон маленьких побед и неожиданных сюрпризов. Но самое главное, удача любит тех, кто умеет радоваться жизни, замечая и ценя эти моменты. Так что, держим глаза широко открытыми, а сердце готовым к приключениям. Кто знает, может, именно сегодня по дороге домой нас встретит наша очередная порция везения. А сейчас, перед коротким перерывом, давайте сделаем наш день еще чуточку лучше. Под следующий трек мы точно почувствуем порцию свежей удачи. Пусть он наполнит нас энергией и вдохновением продолжать замечать и ценить эти маленькие счастливые случаи жизни. И помним, удача любит тех, кто верит в нее.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-01-76.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Итак, друзья, сейчас мы поговорим кое о чем, что каждый день нас окружает, но чья история заставляет удивляться и восхищаться. Это изобретение изменило жизни миллионов людей, и без него современный мир был бы совсем не таким, каким мы его знаем. А знали ли вы, что в древности чтение считалось особым искусством, доступным не всем? Представим монаха, который переписывает книги вручную. Если я напишу здесь еще пару строк, вот теперь это похоже на бестселлер. Шутит он, добавляя свои собственные заметки на полях. Или вот ученик, который впервые видит иллюстрации в книге. Так вот как выглядит дракон, но я-то думал, это просто большая ящерица с крыльями. А что если бы в средние века книги были бы настолько тяжелыми, что их было бы тяжело даже открыть? Представим древнего критика, который пытается написать рецензию на такую книгу. Ну, судя по обложке, это должно быть захватывающее чтение. Думаю, 5 из 5. Решает он, не желая признавать свое бессилие. Или если бы первые библиотеки вводили штрафы не за просрочку возврата, а за то, что книги возвращались слишком чистыми. Вы что, вообще не читали? Вот вам штраф за недостаточное изнашивание страниц. Даже в средние века люди находили способы сделать чтение частью своей жизни, несмотря на все трудности. Может, у них и не было электронных или аудиокниг, но зато у них было безграничное воображение и желание делиться знаниями. А сейчас представим место, где у его обитателей в навыке чтения нет особой необходимости, потому что там живут самые милые существа на свете. Знали ли вы, что в Японии есть остров, населенный исключительно кроликами? Этот удивительный остров называется Акунасима, и его пушистые обитатели стали настоящими звездами среди туристов. Представим, как кролик, сидящий на пляже, говорит: «Эй, ребята, кто сегодня на пикник?» А его друзья-кролики отвечают: «Только если у тебя есть морковка и салат». Что если бы у нас тоже был такой остров, но с другими животными? Представим остров, населенный только котами. Доброе утро, коллеги. Сегодня у нас день кошачьих игр, мог бы сказать начальник на утренней планерке. И не стучи в магазине. Извините, у вас есть игрушки для кошек, которые...

можно взять на остров. Даже самые необычные идеи могут стать реальностью и принести радость многим людям. Остров Куносима с его пушистыми обитателями напоминает нам о том, что в жизни всегда есть место для удивительных открытий и веселья. И не пропустите следующий выпуск, где я расскажу вам о том, как ученые обнаружили, что муравьи строят подземные города, используя исключительно маленькие лопатки и каски. Оказывается, муравьиные кучи — это всего лишь верхушки муравьев.

Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 11-14. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. А сейчас мы поговорим о том, как заглянуть в далекие миры и увидеть то, что раньше было недоступно человеческому глазу. Но речь пойдет не о телескопе, а о чем-то более загадочном и увлекательном. О том, как погрузиться в мир, полный опасностей, приключений и магии. Обсудим одну из самых популярных игр последних лет, которая сочетает в себе элементы фэнтези, ролевой игры и экшена. А теперь давайте приоткроем завесу тайны, обсудим сюжет, персонажа, игровой процесс и вместе погрузимся в мир эпических приключений. Elden Ring — игра с огромным открытым миром, который можно исследовать часами напролет, где каждый может выбрать свой собственный путь. Я сам провел немало часов в этом удивительном мире, не могу сказать, что Elden Ring — это настоящее произведение искусства. Здесь каждый уголок таит в себе опасность или приключение, а каждый бой — это прям вызов навыкам и стратегическому мышлению. Может показаться, что эта игра только для хардкорных геймеров, но это не совсем так. Она подойдет и тем, кто только начинает свой путь в мире видеоигр. Благодаря гибкой системе прокачки и разнообразию заданий, каждый игрок сможет найти здесь что-то интересное для себя. Например, мне очень запомнилась битва с боссом Роданом Мечом Звезд. Я потратил на него несколько часов, но в последний момент я использовал все свои силы и смог таки его победить. Это был один из самых запоминающихся моментов в игре. А что если в мистическом мире Elden Ring скрыты врата к бесконечным историям и эпическим приключениям? Мир, где каждый шаг на новой земле подразумевает опасность и возможность обрести мощь, и где воздух пронизан магией, а ветер несет таинственные шепоты древних эпох. И что если именно в этом мире мы можем найти ответы на глубокие философские вопросы и открыть для себя новый горизонт духовного роста? Так что Elden Ring — это не просто игра, а целый мир, который ждет своих исследователей. А сейчас предлагаю отдохнуть и насладиться треком, который подарит нам волшебные эмоции и вдохновит на новые подвиги. Пусть он запомнится нам как музыкальное сопровождение к нашим самым захватывающим приключениям не только в игровом мире, но и в реальной жизни. И помним, что не только в игре, но и в реальном мире у нас есть возможность создавать свою историю, полную смелости и приключений.

0: Реклама.
1: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.

событий. Каждая новость – повод для улыбки. Переносимся к новости о загадочном монолите, который появился рядом с Лас-Вегасом. Что это за таинственное творение? Какие загадки оно скрывает? Какие мысли и теории у вас вызывает это событие? Новость о монолите рядом с Лас-Вегасом похожа на звезду, сверкающую в темной ночи и приглашающую нас в увлекательное путешествие в мир загадок и тайн. Представим, гуляем мы по пешеходной тропе недалеко от Лас-Вегаса, и вдруг на горизонте видим нечто загадочное. Монолит высотой 6 футов 5 дюймов. Как вы думаете, что это за странный объект? Может быть, это послание из космоса или просто необычное произведение искусства? Ведь в мире загадок всегда найдется место для фантазии и удивления. И кто знает, может быть, этот монолит просто решил зайти в гости на Землю, чтобы удивить нас своим присутствием. Ведь в нашем мире всегда есть место для неожиданностей и загадок, не так ли? А что если этот монолит – это часть какой-то глобальной загадки или просто шутка высших сил? Может быть, он призван напомнить нам о том, что в нашем мире всегда есть место для удивительных и необъяснимых явлений? Или, кто знает, может быть, это просто часть космического арт-проекта, который станет темой для множества теорий заговора и фантастических рассказов? Кажется, монолиты, как и загадки, делают нашу жизнь более интересной и таинственной. Важно помнить, что даже в самых обыденных моментах может скрываться что-то удивительное и невероятное. Пусть этот монолит станет для нас символом того, что в мире еще много неизведанных уголков и тайн, которые ждут своего открытия. А теперь предлагаю насладиться треком, который, как монолит, наполнит этот день тайнами. Пусть эта музыка станет нашим проводником в мир фантастики и воображения, где возможно все. Ведь даже в самых неожиданных местах могут скрываться ответы на наши самые потаенные вопросы и желания.

0: Реклама.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

13 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 11-14. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, почему бы нам сейчас не поразмышлять на особую тему, которая поможет нам найти внутреннюю гармонию и спокойствие? Может показаться, что в наше время непрерывного движения и суеты обрести внутреннее равновесие — это почти как найти иголку в стоге сена. Но давайте медленно и осмысленно спустимся на самое дно моря суеты, чтобы оттолкнуться и увеличить свои шансы на обретение всепоглощающего спокойствия хотя бы на время нашего эфира. А сейчас давайте вместе исследуем эту благородную почву и вдохновимся своей внутренней силой. Потихоньку погружаемся в мир внутреннего баланса, где каждый из нас имеет свой уникальный ключ к счастью и может достичь единства в мыслях, эмоциях и действиях. Представим, что наша душа – это самая волшебная фортепианная клавиатура, на которой каждая клавиша представляет собой определенное состояние и эмоцию. Но истинная магия заключается в умении нажимать на клавиши в правильной последовательности, чтобы создать гармоничную мелодию. Может, самое великое искусство и заключается в том, чтобы позволить нашим мыслям играть в прекрасном единстве с нашими чувствами и действиями. Ведь иногда струнные позитивные мысли помогают нам поддерживать внутреннее спокойствие, добавляя светлые оттенки даже в самые тяжелые моменты нашей жизни. Кажется, именно поэтому нам так важно находить время для покоя и самоанализа, чтобы искать внутренние диссонансы, которые могут нарушить гармонию, и после устанавливать новые аккорды для создания сбалансированной мелодии. А что если наше внутреннее состояние представить в виде танцев наших эмоций? Иногда они вихрем переплетаются, радость играет польку, грусть — мелодию вальса, а спокойствие — тихую музыку вечера. Но все они вместе танцуют в согласии, создавая красивый и совершенный балет нашей души. Так что приглашаю ценить и наслаждаться этим праздником внутреннего баланса, который каждый из нас может воспроизвести своим уникальным танцем эмоций. А сейчас приглашаю отвлечься от суеты и насладиться треком, который как раз поможет нам настроиться на нужную волну, принесет с собой чувство умиротворения и покоя и вольется в наши души через уши, словно мелодия природы. И помним, что гармония всегда рядом, стоит лишь прислушаться к себе и найти время для небольшого отдыха.

0: Мир в деталях. Беззаботное образование. Итак, друзья, настроим свои антенны на частоту удивительного, ведь у меня для вас есть кое-что особенное. Что скажете насчет того, чтобы развить стереотипы о звездном небе? Держитесь, ведь сейчас мы собираемся пройти через созвездие невероятно интересных фактов. Кто бы мог подумать, что звезды, которые мы видим в ночном небе, на самом деле могут быть уже погасшими. Вот бы послушать разговор двух светил в галактике. Эй, Полярис, взгляни, как на нас пялятся все эти земляне. Уверен, они не знают, что мой блеск уже на пенсии. Что если звезды — это галактические пенсионеры, проводящие свой затянувшийся отпуск в небесах? Знаешь, Бетельгейзе, я уже отсветил все, что мог. Пора уступить место молодым небесным талантам и исчезнуть со сцены со звездным достоинством. Звездное небо — это не просто светильник ночи, а музей великолепных космических древностей. А мы можем лишь гадать, какие из этих светил уже завершили свое долгое яркое представление. А сейчас давайте переместимся чуть ближе к Земле, но не отлетая далеко от голубого полотна, где майские жуки со своими маленькими крыльями мастерски покоряют ночное небо. Небольшая смена декораций от космических глубин к вечернему сиянию. А знали ли вы, что майские жуки — это настоящие ночные летчики? Оказывается, эти парни предпочитают путешествовать по атмосфере именно под покровом ночи. Не удивлюсь, если у них есть свой майский жук UR.
1: Дамы и господа, пожалуйста, пристегните свои листья. Мы готовимся к взлету в лунное свечение.
0: А что если майские жуки — это маленькие пилоты ночного неба? Возможно, в их мире идут напряженные обсуждения.
2: Коллеги, наш следующий полет простирается в направлении к саду бабушки Марфы. Говорят, там лучшие листья сирени в округе.
0: Будто жуки или люди, у каждого свои забавы и свои полеты. Возьмем с майских жуков примеры и научимся также ловко уклоняться от повседневных проблем и летать навстречу новым открытиям. А в следующий раз не пропустите эксклюзивное открытие. Ученые наконец выяснили, почему песок преследует носки в стиральной машине. А ждите откровенного интервью с одной из песчинок, которая все расскажет о своих мотивах и предпочтениях в выборе носков. Станет ли это открытием года или новой головоломкой в нашей жизни, узнайте.

Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 11-14. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. Следующий поворот ведет нас в огромный мир, где сила одного кольца может изменить все. Да, господа и дамы, наша сегодняшняя тема связана с героями, волшебством и приключениями, которые оживают на страницах удивительного произведения и в сценах не менее удивительных фильмов. А сейчас разворачиваем карты, проверяем свои мечи и оживляем магию, потому что прямо сейчас мы выдвигаемся в Средиземье. Погружаемся в мир, где эльфы, люди, гномы и, конечно, хоббиты сопротивляются могуществу всепоглощающего зла. «Властелин колец», фильмы и книги по этой вселенной собрали поклонников по всему миру своей неповторимой историей, и как можно не восхищаться мудрыми словами Гэндальфа и упорством Фродо. И все ради одного кольца. Но самое интересное – это то, как эта история оказывает влияние на нас, проникает в наши души и заставляет нас верить в силу добра и дружбы. И кто из нас при просмотре трилогии особенно в детстве, не мечтал о том, чтобы прокатиться на коне по таинственным уголкам Средиземья или стать храбрым союзником Братства Кольца. Но не подумайте, что «Властелин колец» — это только серьезная и темная история. В ней также есть место для остроумных моментов и неожиданных шуток, которые привносят в картину легкость. И думаю, в мире случился бы хаос, если бы кто-то забыл свое обручальное кольцо так же, как это произошло с Сауроном, с его кольцом Всевластия. Сразу бы начались те еще приключения. А что если с Сауроном случилось похожее недоразумение, которое привело к тому, что он просто забыл, где оставил свое уникальное кольцо? И его посещают все эти его злые идеи, просто потому что он, бедняга, не может справиться с потерей своего любимого украшения. Но, как говорится, если вы потеряли что-то дорогое, потом не удивляйтесь, если вокруг вас начнутся эпические приключения. А сейчас послушаем трек, благодаря которому сможем почувствовать себя смелыми героями Хоббитона, готовыми успешно конфронтировать с любыми врагами. Поэтому бережем свои кольца и помним, что и в реальном мире каждый из нас может стать героем своей собственной эпической истории.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Заезжай в МакБай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на МакДрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте МакБай или по номеру +375 17 247 01 76.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Теперь давайте представим, что мы слышим загадочные звуки океана. Переносимся в мир океанских глубин, где обитают развитые величественные существа, и подробнее рассмотрим увлекательную вселенную глубоководных загадок и тайн. Из глубин океана до нас доходят новости, которые могут перевернуть наше понимание общения в мире животных. Ученые взялись за амбициозную задачу – расшифровать язык кашалотов. Представляете, скоро мы сможем узнать, о чем говорят эти морские гиганты. Надеюсь, они не обсуждают последние сплетни океана. А кто знает, а может быть, они даже обмениваются шутками, анекдотами на своем языке или проводят свои собрания и дискуссии о важных вопросах, таких как выбор места для следующей океанской вечеринки или планирование своих миграции. А что, если мы сможем не только понять кашалотов, но и научиться у них чему-то новому? Возможно, они знают секреты морских глубин, на которых нам и не снилось. Или у них есть своя версия телеграмма для общения на дальних расстояниях. Так что в следующий раз, когда услышим клики и свисты кашалотов, помним, что это не просто звуки, это целый разговор. И кто знает, может быть, скоро мы сможем присоединиться к их беседе, если, конечно, найдем подходящий языковый пакет для перевода. И пока мы ждем новостей из глубин океана, давайте насладимся треком, который, как и кашалоты, способен без слов передать глубину эмоций и поможет нам глубже погрузиться в свои мечты. И помним, что иногда самые важные

Прогулки по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Так, друзья, вот и пролетел наш двухчасовой эфир как одно мгновение. И пора подводить итоги. Мы с вами успели погрузиться в глубокие размышления внутренней гармонии. Согласитесь, в поисках этого пресловутого баланса иногда проще найти звезду на небе или майского жука на своем плече. Заодно и узнали, что мы видим только прошлое звезд, а майские жуки – настоящие мастера акробатики. Мы нырнули в мир Средиземья и вместе обсуждали, кто круче – Гэндальф или Леголас. Ну и, конечно, как же без новостей о кошелотах, этих настоящих гигантов океана, которые могут не только нырять на глубину до 3 километров, но и общаются между собой уникальным языком. Эх, представляю, какие там на глубине виды. Хоть все рано или поздно заканчивается, но где-то там нас еще ждет много интересных тем и неожиданных поворотов. До следующей встречи на волнах 100.0 FM. И помним,

14 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 11-14. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями. Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
8: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 11-14. Ночью ожидается 7-9 со знаком плюс.

0: на Вичи ФМ.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Заезжай в МакБай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на МакДрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте МакБай или по номеру +375 17 30 47 01 76.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

Баранович ФМ.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: I took the supermarket flyers from the windowsill.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-0176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

природы клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
3: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
4: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Барановичи ФМ». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня мы опять идем по классической схеме, попали во временную петлю и будем говорить исключительно про новинки инди-рок-музыки, делать анонсы, как обычно остановимся и перед витриной музыкального онлайн-магазина. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше. Иногда так бывает, что долго не можешь втянуться в рабочий режим, а тут раз и уже нужно из него выходить.

Сент-Клэр, молодая перспективная лондонская команда, о которой мы недавно вспомнили благодаря подборке New Musical Express, и пожаловались на то, что они так и не отдали ни одной новой песни на стриминг-сервисы. О чудо, буквально на днях группа презентовала свой дебютный сингл. Запрос исполнен, идем дальше. The North.

0: Барановичи FM. Наше радио. Открытие.
1: The Guest List. Еще одна молодая перспективная группа, на этот раз из Манчестера. Они образовались в 2021 году и очень долго шли к своей дебютной пластинке. Альбом получил название Something Real и поступит в продажу 28 августа. Пока мы сможем заценить пару-тройку свежих синглов и в целом посмотреть, как звучит инди-рок-музыка в современных декорациях. Если не брать в расчет трендовые вещи от Фрико, Гис и кого-то еще, кто скорее играет, а не живет этим. Мое мнение, Guest List звучат намного-намного лучше.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Наши песни. Вечер субботы. Волна 100.0 FM. Вторая часть. Место для особенных вещей. Если вы не забыли, то сегодня мы вернулись в классический формат, чтобы уделить внимание новинкам инди-рок-музыки, представить как уже имеющиеся под рукой альбомы, так и наиболее ожидаемые из них. Как ни крути, сложно стоять на месте, когда так много хорошего будет завтра и послезавтра. Вы прекрасно поняли, о чем я пытаюсь сказать.

Editors, знаменитая английская группа, которая начинала с рафинированного и модного в тот момент времени постпанка, а потом нашла на чердаке синтезатор, и Виктор резко сменился. Если серьезно, то мало кто способен выдержать подлинную стилистику, но и в этом нет никакой необходимости. Идем дальше. Dead Cab for Cutie.

0: Барановичи ФМ. Наше радио. Альбом недели.
1: «Атлас» — седьмой студийный альбом дискографии забытой английской группы «The Blue Tones». Первая пластинка коллектива за 16 лет. Мы долго собирали этот диск по синглам и мини-альбомам, поэтому получили примерно то, чего ожидали. А вот музыкальная критика не обратила внимания на «Атлас», несмотря на волну интереса к брит-поп-музыке, где, например, снова вышли на сцену «Джин» и объявили большой североамериканский тур. Это странно, исправим это недоразумение, пластинка просто прекрасная.

0: Concepts, Motorama, come from Russia. And it's been a while since we played a Russian band.
1: Being in love with you as I am. Being as in love, love, love.
2: Наши песни. То, что хочется слушать.
3: Saturday Evening Show. Наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо, мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. Пока, облака. Все то, что сбивает теги, лечится от ангины, смотрит видео про динозавров и засыпает под них.

Доджи – еще одна группа эпохи брит-попа и еще один не самый заметный музыкальный акт из того периода, который нашел в себе силы оформить реюнион и даже выпустил пару прекрасных пластинок. Это не разовая история, многие кумиры юности оказались в строю в качестве примера The Boo Redleys.

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: Молодые считают себя отдельным видом, неуязвимым и неистребимым. Джон Бенвилл. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший-плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Tower.

осталось сделать последний шаг DMAs от Бритпопа к пост-Бритпопу. Таков маршрут сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
1: Слушай свое на Барановичи FM.
2: Заходи без причин.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-17 со знаком плюс.